0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: Early morning. There's a message on my phone.